0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: Любить, не знаю правил. Как я мог все так оставить? Глаза наполненные болью. Любить тебя, но быть с другой. Забыть и больше не

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край».

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. В Мирном заасфальтировали 4,5 километра дорог по проекту «Инфраструктура для жизни». Далее подробности. В Мирнинском и Ленском районах проверят систему оповещения. Сирены зазвучат в пятницу, 10 октября в 10 часов утра. Также эфир теле- и радиоканалов прервется сообщением от МЧС. Уведомления жителей получат и в мобильном приложении ведомства. В рамках комплексной проверки на градообразующих предприятиях организуют штабные тренировки по гражданской обороне. Такие мероприятия проводятся несколько раз в год, чтобы убедиться в готовности дежурных служб и средств оповещения к действиям в случае реальной опасности. Сохраняйте спокойствие и будьте внимательны. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель совета ветеранов Мирнинского района, передал знамя знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции и школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. Еще одна новость. 4,5 километра дорог заасфальтировали в Мирном в 2026 году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожное полотно обновили на Московской, Солдатово и шоссе 50 лет Октября. Капитальный ремонт провели при софинансировании «Алроса», подрядчик Мирнинского управления автомобильных дорог. Комментирует Альберт Петров, главный инженер Мирнинского управления автомобильных дорог.
3: Работы начались у нас в конце мая, закончились в начале сентября. Асфальтировались, кроме проезжей части, все прилегающие территории, стояночные площадки, все примыкания на всех трех улицах. Работы проводились по видам работ. Это фрезерование, подготовка основания с досыпкой, выравниванием. Далее асфальтирование. Два слоя было положено общей толщиной 10 сантиметров.
2: В работах помогали 7 единиц техники – от асфальтоукладчика до гудронатора. На 27-й год запланировали асфальтирование 6 улиц. Среди них участок Аюнского и Ленинградский проспект от Ленина до 40 лет Октября. Капитальный ремонт Мирнинских улиц по проекту «Инфраструктура для жизни» будут проводить до 2030 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыни переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Я разобрала старый шкаф сегодня моим добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «а». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо стало между двух людей. Мы делили солнце, но не поделили тень. Кто виноват, неважно, закончим.

0: Costa se calhar teve cá fora.
1: Алмазный край.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: В Мирном 11 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале до минус 2. В Накине переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
1: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808. Алмазный край.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Let me talk to you.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетаун и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Китайский Бибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: алмазной столице «Полдень». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Теперь подробно. Сушим весла. В Ленском и Мирнинском районах завершилась навигация маломерных судов. Лодки, байдарки и другие плавсредства длиной более 20 метров и вместимостью свыше 12 человек не будут выходить на воду до следующего сезона. Нарушение влечет опасность для здоровья и жизни и административный штраф. Акватории контролируют инспекторы ГИМС. В северных и арктических районах Якутии навигация маломерных судов завершилась 25 сентября. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель Совета ветеранов Мирнинского района, передал знак знаменной группе юных ребят. В передаче стяга участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции, школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. И еще одна новость. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу всероссийского фестиваля КВН «Трудящейся молодежи». Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды «Понедельник 8.30» – отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц команды Велимира Моторина рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
2: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
1: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
1: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. 163 участника, 18 команд, 9 регионов и всего один кубок Гран-при. 4 октября в Уфимском конгресс-холле Таратау решалась судьба титула самых веселых и находчивых трудящихся страны. Награда за третье место уехала в Мирный. О том, как шутить про труд, профсоюз и единство и при этом побеждать, мы поговорим с командой профсоюза «Профалмаз» в понедельник в 8.30, которая, собственно, это и доказала. В гостях студии сотрудники МНГОКа Евгений Савалов и Велимира Моторина.
5: Елена, здравствуйте.
6: Добрый день.
7: Добрый день.
5: Ну что, вы здесь у нас в студии, как говорится, с пылу с жару, буквально только-только вот самолет. И вот пока эмоции свежи от победы, ну, третье место, это же тоже победа. Когда объявили вашу команду победителем, что вы почувствовали первые секунды?
6: Мы, наверное, почувствовали облегчение, потому что писать шутки КВН и играть в него — это все-таки тяжелый труд. Это со стороны кажется, что так легко, но на самом деле это постоянная борьба. Ты не спишь, ты не ешь, ты постоянно пишешь, постоянно думаешь об этом. Если марафон ты пробежал, он у тебя закончился, то здесь он не заканчивается, только на сцене, когда все решается. Ну и, конечно же, радость, что мы все-таки попали первый раз, приехали и попали в призы.
5: Ну да, тут солидный список участников, 163, 18 команд, 9 регионов, третье место. Это, в общем-то, очень весьма и весьма престижно. А вот, касаясь ранее того, что вы сказали, придумывать шутки, это так же, как и с поэзией, вдохновение нужно? Или наоборот, это где-то вот что-то, как-то она раз, щелкнула и все?
7: Написание шуток-то, в принципе, стили все разные. Может, вообще просто что-то ляпнуть, и оно у тебя получится, и будет смешно.
5: Ну, шутить, может быть, и немножко полегче, когда тема весьма обширная, а здесь тема игры «Труд, профсоюз, единство». Так вот, как вы искали шутки на такую, казалось бы, серьезную тему?
6: Да, действительно, сейчас о многом не пошутишь в нынешнее время. И плюс такая тема. Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
5: То есть все из рабочего опыта, из разговора с коллегами, из профсоюзных будней и так далее. А была ли у вас шутка такая, которая, вот, казалось бы, на вес золота, но все-таки побоялись по каким-то причинам вынести ее на сцену?
7: Ну, были такие, да, конечно, несколько, но на этапе редактуры, конечно же, нам подсказывали, говорили, что, ну, что можно, что нельзя. А что, может быть, какая-то шутка есть у другой команды, они, то есть, ее могут лучше отыграть или наоборот. И поэтому всегда есть, да, такие локальные шутки, которые, ну, смешны нам, допустим, а мы их на сцену вынесем, а зритель не поймет. Поэтому, да.
5: Вот бывает так. И такое. Но там, помимо юмора, нужно было представить свои еще и вокальные данные. То есть как вы справились с этой задачей?
6: Да, был такой момент, что это голосящий все-таки профком. Наша команда не поющая. Для нас это далось очень тяжело, очень много репетировали. Мы постарались.
5: Может быть, как-то этот минус вы превратили в плюс?
6: Да, это был тоже наш плюс, потому что мы вышли заряженные на эмоциях. Мы показали драйв, который делают обычные рабочие. Мы не профессиональные певцы, да. Несмотря на это, мы что-то смогли спеть. Мы приехали в Уфу, чтобы навести тут суету. И, то есть в таком моменте мы и пели. Вот. Ну, как смогли, ну, старались.
5: А сколько...
6: Все понимают, что мы просто рабочие, а не певцы.
5: А сколько времени заняла подготовка? То есть как вы ее совмещали с работой? Может быть, отпуск за свой счет ради репетиции?
7: Нет, мы собирались еще-то долго, мы, ну, как знали, что мы поедем уже, ну, где-то месяца за 2,5 мы собирались. Ну, почти каждый вечер после работы, там, у кого-то дома или в актовом зале, где-то, ну, в автобазе на Мире, Рудники Мир. Вот, и так потихоньку, помаленьку, где-то какой-то у нас, ну, был как архив. Мы его пытались ставить, потом меняли, потом опять ставили, меняли, дописывали. Ну, вот в таком все плане было.
6: Переписали 3 сценария. Ну, примерно вот плотных 3 сценария точно было переписано. Помимо того, что еще да, периодичностью менялись шутки постоянно, потому что публику мы не знаем. Башкиры, уфимцы, они очень специфичный народ. То есть каждая национальность, она своеобразная, поэтому и шутки нужно...
5: Но, тем не менее, смеялись.
6: Смеялись, да. Зал смеялся. Зал смеялся, да, это очень радовало. Зал был очень теплый, приятный. Ты не чувствовал себя как-то ущемленно, как дома было. Приятно, поддерживали.
5: А, ну это вас сегодня только двое, столько людей, гостей может вместить наша студия. А вообще об команде давайте ваше поговорим о составе. Кто эти люди, сколько их, где они работают?
6: У нас в команде 7 человек. Изначально сборная у нас была от МНГОКа, победители прошлого года.
2: люди все работают в Амунгоке, и у нас есть еще Павел Дудаков, он у нас КВНчик, вместе с Евгением они раньше играли вместе. Вот это наши штурма мозговые.
5: То есть семь человек — это и артисты, и актеры, и авторы.
2: Да,
5: и,
2: да.
7: Все в совокупности.
2: Все в совокупности, плюс еще и звукарь.
5: Ну а как родилась ваша команда? Напомню, понедельник, 8:30. Ну тут сразу по названию понятно, да, что понедельник сам по себе день тяжелый. 8:30 — так это вообще предел и максимум, наверное, да? Есть какая-то
7: Да,
5: здесь?
7: Это как будто бы... Просто когда написание сценария было, мы решили... А почему бы так не назваться? Там что-то по сценарию еще какой-то, ну, был заход.
2: Отсылка к планерке.
7: Да, по-моему, к планерке что-то. И мы когда уже сценарий переписали, этого, конечно, уже там не было, когда мы выступали. Ну, название решили оставить, оно такое...
5: То есть оно вот недавно только родилось, название?
7: Ну да, где-то как раз перед поездкой, да.
2: Ну, за месяц, да.
5: Еще варианты были?
7: Ну, да, по-моему, никаких.
2: Да... Разные были, но такое, что прям запомнилось, вот, мы хотим вот такими быть, нет. Ну, просто, понедельник, 8:30, да, оно такое.
7: Прошлогодняя команда называлась «Имангоковские», но если поехали туда на большую публику, там бы не поняли, что это, зачем. Поэтому такое простое какое-то и запоминающееся название придумали.
5: Ну, я думаю, что запомнили, да, и публика, и те люди, с которыми вы соревновались. Опять же, хочу акцентировать внимание на то, что было 18 команд из 9 регионов. А с кем было сложнее всего соревноваться? Может быть, были какие-то такие фавориты изначально?
2: Мы не смотрели.
7: Нет. Да, мы, да, ну просто... Когда такие фестивали большие, просто, ну, не обращаешь
5: люди,
7: внимания.
5: Люди.
7: Да, просто когда идет генпрогон, то есть пустой зал, ты что-то мельком посмотрел у команды, и непонятно, зайдет оно в зал или нет. Поэтому мы как-то абстрагировались от этого и не обращали внимания, кто сильнее,
2: общались с участниками, поддерживали друг друга.
5: Вот, то есть, кстати, сколько вы там вообще в общем времени пробыли?
2: Мы пробыли там с 9 утра
5: до один день?
2: Полдесятого
7: вечера. Нет, приехали мы туда, в общем, в Уфете. Приехали мы туда поздно вечером 30-го. Ну вот с 1-го по 2-е, 3-е. Вот 1-е, 2-е у нас было, как они, редактуры по вечерам. Там это очень поздно было. Мы в 9 часов ходили на редактуру. Там буквально 10 минут показывали. Нам говорили, что да, что нет. И мы опять шли в отель, репетировали вот так нон-стопом. 3 дня, потом 4-й день выступления. И все, и там с 9 утра мы были до 10 вечера.
5: Но все-таки какие-то команды вы успели посмотреть, хотя бы, да, эпизодические? Может быть, что-то
2: конечно,
5: было
2: конечно.
5: Такое, что почерпнули для себя на будущее?
2: Конечно, какие-то моменты посмотрели, как можно делать, как нельзя делать, как бы, может быть, к чему-то стремиться, да, может быть, на курсы вокальные походить. Это, да, было бы хорошо. Посмеялись над шутками. Никто ни на кого не злился, просто все выкладывались, старались. Это все-таки игра, потому что если расстраиваться, то смысл тогда ездить на такие фестивали?
5: Золотые слова. Ну, голосящий правком проводится накануне Дня действий профсоюзов за достойный труд. А как вы сами понимаете, за что сегодня стоит бороться трудящему человеку?
2: Вот такой глубокий вопрос.
7: За что бороться?
5: Юмора к философии.
2: Наверное...
7: Еще мозг не соображает.
2: Расслабиться. В первую очередь расслабиться на работе, понимать, для чего ты это делаешь, получать удовольствие. От любого дела получать удовольствие, наверное.
5: Угу. Ну и, наверное, здесь тоже, наверное, стоит отметить, что юмор может реально помочь и вообще в какой-то повседневной, обычной и профсоюзной работе в том числе. Ведь это не только категория, праздники отдельная, да, как вид развлечения. Потому что юмор, он, как и песня, нам строить и жить помогает.
2: Да, все верно. В тяжелые моменты невозможно иногда быть серьезным и проще где-то пошутить, чтобы тебя расслабило и отпустить ситуацию.
5: Это же ежегодный конкурс. Четвертый раз он проводится всего лишь, но вот только набирает обороты, и это уже стало доброй традицией. Да, планируете ли вы защищать титул? Может быть, только-только приехали, об этом не думали, конечно. Вот сейчас есть несколько секунд подумать. В следующем году?
2: Хотелось бы, конечно.
7: Ну да, там как все решит наш профсоюз.
2: Да, то есть, возможно, это будут какие-то сборные лиги. Сейчас будет проходить 7 ноября фестиваль у нас в Мирном, то есть все будет зависеть от команд, которые будут участвовать, сколько их наберется, кто захочет участвовать. Может быть, объединят сборную, может быть, нас еще пригласят, да. Может быть, Евгения и Павла пригласят как редактуру, да. То есть у них большой опыт, они много лет играли. И после фестиваля, который прошел в Уфе, им есть чем поделиться, что рассказать.
5: Кстати, ведь в лидерах также была и сборная Якутии из города Якутска.
6: Все верно.
5: Как-то тандема никакого не было, потому что у них, наверное, своя программа, у вас своя.
7: Да, они...
5: Поддержка, плечо.
7: Нет, мы, конечно, ребят поддерживали, так как земляки мы все. Не, молодцы ребята, они хорошие, добрые. Вообще, мы все друг другу.
5: Да?
7: Нет, они первое место, они, по-моему.
6: Они заняли первое место.
5: Первое место.
6: А, ребята поющие. У них реально красивые голоса у ребят.
7: Да, но мы как-то выкручивались, делали этот голосящий правком чуть-чуть по-другому, как мы видели его. Ну, тоже спели, и в начале хорошо спели драйвово, и в конце завершающие, посерединке смешные песенки пели.
6: Я думаю, что здесь не нужно зацикливаться о месте. Если тогда разбирать, можно сказать, что это непростая молодежь, там простая молодежь, кто-то шутки покупает себе писателя, кто-то пишет сам. То есть здесь нужно просто радоваться о том, что тебя заметили. Очень классно было, когда я вышла из зала, и очень много людей подходило. То есть они подходили лично, приветствовали тебя и говорили, как вы классно выступили.
5: Продайте шутки.
6: Ну, может быть, еще кто-нибудь напишет, да? Что им эти шутки? Что мы порадовали зрителей, и это было здорово.
5: Конечно, но чтобы представлять мирный профсоюз «Профалмаз» на таком всероссийском уровне, нужна подготовка и здесь, в том числе на наших каких-то площадках. КВН в Мирном, он где?
6: Он сейчас будет.
5: Он будет?
6: Должен быть, да, 7 ноября.
5: Совсем скоро. То есть у нас будет возможность показать какие-то номера из той программы, которую вы презентовали в Уфе, и что-то какое-то новое?
7: Ну, возможно. Ну, посмотрим вообще, будем ли мы выходить. Там еще непонятно.
5: Ну вот, а для этого... Для того, чтобы соревнования были плодотворные, каждый подчерпнул какой-то опыт, нужны команды. А я знаю людей, которые обладают весьма прекрасным чувством юмора, но чего-то они стесняются, чего-то боятся взять и как-то объединиться в какую-то новую команду. Так вот, что бы вы сказали тем людям, какой совет бы дали начинающим командам, которые только вот могут и собираются, и хотят выйти на большую сцену? Хотя бы Дворца культуры «Алмаз».
7: Главное не бояться и делать это от души. Ну, чтобы нравилось тебе. И все получится как налегке.
6: Ну, и быть честным, конечно.
7: Первый опыт всегда страшно выходить на сцену, а потом пару раз, и это будет самому нравиться и хотеть. И само движение КВНовское, оно, как бы не говорили, что КВН уже не тот, а все равно...
5: Да,
7: он живет и продолжает расти, наоборот, и обороты набирает. Понятно, что много альтернатив, но КВН такая штука, когда ты знакомишься с разными людьми. Я, допустим, вот Велимиру не знал до этого, а вот сейчас мы вот вместе ездим на Всероссийский фестиваль. Это знакомство, это общение, это движение, это классная штука, поэтому, если кто хочет, советую.
6: Ну и, конечно же... Чтобы поддержать это все, нужен организатор, нужна редактура, которая будет направлять молодых людей и объяснять, что, где и как. Как правильно делать, как не делать.
7: Потому что на момент и проверки просто обычного даже плагиата. Ну, просто не будет же зрителю интересно, если он месяц назад посмотрел это на телевизоре, там, условно, в каких-нибудь «Звездах». А без редактуры команда пришла, такие, а давайте возьмем оттуда и покажем, это же смешно.
5: Это тоже бывает.
7: Да, и это не есть хорошо, поэтому лучше для этого и нужна редактура, чтобы направить, сказать, что можно сейчас, что актуальнее и в каком направлении двигаться. Ну, шутки воровать некрасиво.
5: Да, иначе, говорят, травить баяны. Но публика не дура, она все чувствует.
7: Да.
5: Большое спасибо вам за беседу. Я напоминаю, 3-е почетное место Всероссийский фестиваль КВН трудящейся молодежи закончился буквально недавно, и у нас в гостях в студии были те люди, которые напомнили, что труд и юмор не просто совместимы, они отлично работают в паре. И пусть шутки не заканчиваются, а победы продолжаются. В гостях были Евгений Савалов и Велимира Моторина, МНГОК. Большое спасибо вам за то, что пришли.
7: Спасибо.
5: И новых успехов. Будем с нетерпением ждать 7 ноября.
6: Спасибо.
8: Гости дневного эфира.
9: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
3: для слушателей старше 16 лет.
10: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
11: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
12: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
13: А потом нам стирают память,
12: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
8: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
9: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не ай. Снова до утра под окнами, гитара звучит аккордами. Я к тебе автострадами, тайными тропами, магистральными хордами. Снова не права, но подожди, хотя ты не права быть не можешь. Ты такая одна, и на других не похожа. Ты

0: Ты такая одна, и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Теперь подробно. Сушим весла. В Ленском и Мирнинском районах завершилась навигация маломерных судов. Лодки, байдарки и другие плавсредства длиной более 20 метров и вместимостью свыше 12 человек не будут выходить на воду до следующего сезона. Нарушение влечет опасность для здоровья и жизни и административный штраф. Акватории контролируют инспекторы ГИМС. В северных и арктических районах Якутии навигация маломерных судов завершилась 25 сентября. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи. Полковник Андрей Добролюбов, председатель Совета ветеранов Мирнинского района, передал знак знаменной группе юных ребят. В передаче «Стяга» участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции, школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. И еще одна новость. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу всероссийского фестиваля КВН «Трудящейся молодежи». Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды «Понедельник 8.30» – отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц команды Велимира Моторина рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
3: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
2: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске. Набрали

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь. С этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного. Категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале до минус 2. В Накине переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Западной Якутии завершилась навигация маломерных судов. Знамя Республиканского совета ветеранов приняли в Мирнинском районе. Команда КВН из Мирного заняла третье место на всероссийском фестивале «Голосящий правком». Теперь подробно. Сушим весла. В Ленском и Мирнинском районах завершилась навигация маломерных судов. Лодки, байдарки и другие плавсредства длиной более 20 метров и вместимостью свыше 12 человек не будут выходить на воду до следующего сезона. Нарушение влечет опасность для здоровья и жизни и административный штраф. Акватории контролируют инспекторы ГИМС. В северных и арктических районах Якутии навигация маломерных судов завершилась 25 сентября. Далее. На границе Сунтарского и Мирнинского районов приняли эстафету знамени Республиканского совета ветеранов войны и труда. Стяг перешел к Алмазному краю. Заместитель главы администрации Мирнинского района Ришат Аюпов приветствовал соседей. «Ветеранское движение, подчеркнул он, сегодня особенно важно, прежде всего для патриотического воспитания молодежи». Полковник Андрей Добролюбов, председатель Совета ветеранов Мирнинского района, передал знак знаменной группе юных ребят. В передаче «Стяга» участвовали представители администрации, люди старшего поколения, ветераны специальной военной операции, школьники. Эстафета пройдет по населенным пунктам Мирнинского района до 21 октября. Дальше знамя примут в Ленском районе. И еще одна новость. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу Всероссийского фестиваля КВН «Трудящейся молодежи». Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды «Понедельник 8.30» – отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц команды Велимира Моторина рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
2: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
1: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра 1 градус без осадков. Безоблачное небо и в Ленске, в городе от минус 6 до плюс 2 градусов. На севере района малооблачно, в удачном Майхале до минус 2. В Накыне переменная облачность. Отметка на столбике термометра покажет 0 градусов. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: «Алмазный край». Радио без границ.

0: такое.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Внимание, жители Удачного! В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
5: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно. Может быть, уже глупо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: «Разный край», объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11, культ, спорттовары.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников «Алроса». В Мирном врач-гинеколог дал советы будущим мамам. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Вы слушаете

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: В Мирном 17 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников «Алроса». В Мирном врач-гинеколог дала советы будущим мамам. Теперь подробно. Государственный комитет по ценовой политике республики утвердил новые тарифы для жителей Мирнинского района на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения. Постановление 30 сентября 2026 года номер 112. Тарифы действуют с 1 октября текущего года по 30 июня 2027. Постановлением пересмотрены тарифы на все виды услуг отопления в зависимости от этажности дома, тепловую энергию на приготовление горячей воды в домах с внутренними водоподогревающими установками, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. Полный перечень тарифов по каждому населенному пункту и виду услуги опубликован на официальном сайте ПТВС. Далее. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсивный компресс на спину блокирует болевой синдром в пояснице, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
3: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включена представленная механическая кушетка и массажное кресло. Но человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
2: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. И еще одна новость. Страх перед родами подпитывает неизвестность, а беременность – не болезнь, а особое состояние. Подготовиться помогает план родов и курсы для будущих мам. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Столярова в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае.
4: Существуют курсы для беременных, существует множество книг. Если не знаете, с чего начать, можно просто к врачу подойти и спросить, а какую книгу мне почитать по беременности.
2: Поводом для разговора стал День беременных, который отмечается 7 октября. Специалист рассказала, как близким поддерживать будущую маму, какой уровень активности допустим и почему важно не игнорировать тревожные симптомы. Сейчас присутствие сопровождающих на родах в Мирнинском роддоме временно ограничено из-за ремонта. В дальнейшем такая возможность появится вновь. О поддержке близких и других важных вопросах беременности смотрите полную версию беседы на сайте медиакомпании «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: «Алмазный край». Радио без границ.
7: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников Алроса. В Мирном врач-гинеколог дал советы будущим мамам. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников «Алроса». В Мирном врач-гинеколог дала советы будущим мамам. Теперь подробно. Государственный комитет по ценовой политике республики утвердил новые тарифы для жителей Мирнинского района на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения. Постановление 30 сентября 2026 года номер 112. Тарифы действуют с 1 октября текущего года по 30 июня 2027. Постановлением пересмотрены тарифы на все виды услуг отопления в зависимости от этажности дома, тепловую энергию на приготовление горячей воды в домах с внутренними водоподогревающими установками, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. Полный перечень тарифов по каждому населенному пункту и виду услуги опубликован на официальном сайте ПТВС. Далее. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсивный компресс на спину блокирует болевой синдром в пояснице, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
3: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включены, представлены механическая кушетка и массажное кресло. Ну, человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
2: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. И еще одна новость. Страх перед родами подпитывает неизвестность, а беременность – не болезнь, а особое состояние. Подготовиться помогает план родов и курсы для будущих мам. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Столярова в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае.
4: Существуют курсы для беременных, существует множество книг. Если не знаете, с чего начать, можно просто к врачу подойти и спросить, а какую книгу мне почитать по беременности.
2: Поводом для разговора стал День беременных, который отмечается 7 октября. Специалист рассказала, как близким поддерживать будущую маму, какой уровень активности допустим и почему важно не игнорировать тревожные симптомы. Сейчас присутствие сопровождающих на родах в Мирнинском роддоме временно ограничено из-за ремонта. В дальнейшем такая возможность появится вновь. О поддержке близких и других важных вопросах беременности смотрите полную версию беседы на сайте медиакомпании «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Денис Спиридонов в студии. Здравствуйте. 163 участника, 18 команд, 9 регионов и всего один кубок Гран-при. 4 октября в Уфимском конгресс-холле Таратау решалась судьба титула самых веселых и находчивых трудящихся страны. Награда за третье место уехала в Мирный. О том, как шутить про труд, профсоюз и единство и при этом побеждать, мы поговорим с командой профсоюза «Профалмаз» в понедельник в 8.30, которая, собственно, это и доказала. В гостях студии сотрудники МНГОКа Евгений Савалов и Велимира Матурина. Здравствуйте.
7: Добрый день.
8: Добрый день.
2: Ну что, вы здесь у нас в студии, как говорится, с пылу с жару, буквально только-только вот самолет. И вот пока эмоции свежи от победы, ну, третье место, это же тоже победа. Когда объявили вашу команду победителем, что вы почувствовали первые секунды?
7: Мы, наверное, почувствовали облегчение, потому что писать шутки КВН и играть в него — это все-таки тяжелый труд. Это со стороны кажется, что так легко, но на самом деле это постоянная борьба. Ты не спишь, ты не ешь, ты постоянно пишешь, постоянно думаешь об этом. Если марафон ты пробежал, он тебе закончился, то здесь он не заканчивается, только на сцене, когда все решается. Ну и, конечно же, радость, что мы все-таки попали первый раз, приехали и попали в призы.
8: Ну да, тут солидный список участников, 163, 18 команд, 9 регионов, третье место. Это, в общем-то, очень весьма и весьма престижно. А вот касаясь ранее того, что вы сказали, придумывать шутки, это так же, как и с поэзией, вдохновение нужно? Или наоборот, это где-то вот что-то, как-то она раз, щелкнула и все?
9: Написание шуток-то, в принципе, стили все разные. Может, вообще просто что-то ляпнуть, и оно у тебя получится, и будет смешно.
8: Ну, шутить, может быть, и немножко полегче, когда тема весьма обширная, а здесь тема игры «Труд, профсоюз, единство». Так вот, как вы искали шутки на такую, казалось бы, серьезную тему?
7: Да, действительно, сейчас о многом не пошутишь в нынешнее время. И плюс такая тема. Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
8: То есть все из рабочего опыта, из разговора с коллегами, из профсоюзных будней и так далее. А была ли у вас шутка такая, которая, вот, казалось бы, на вес золота, но все-таки побоялись по каким-то причинам вынести ее на сцену?
9: Ну, были такие, да, конечно, несколько, но на этапе редактуры, конечно же, нам подсказывали, говорили, что, ну, что можно, что нельзя. А что, может быть, какая-то шутка есть у другой команды, они, то есть, ее могут лучше отыграть или наоборот. И поэтому всегда есть, да, такие локальные шутки, которые, ну, смешны нам, допустим, а мы их на сцену вынесем, а зритель не поймет. Поэтому, да.
8: Вот бывает так. И такое. Но там, помимо юмора, нужно было представить свои еще и вокальные данные. То есть как вы справились с этой задачей?
7: Да, был такой момент, что это голосящий все-таки профком. Наша команда не поющая. Для нас это далось очень тяжело, очень много репетировали. Мы постарались.
8: Может быть, как-то этот минус вы превратили в плюс?
7: Да, это был тоже наш плюс, потому что мы вышли заряженные на эмоциях. Мы показали драйв, который делают обычные рабочие. Мы не профессиональные певцы, да. Несмотря на это, мы что-то смогли спеть. Мы приехали в Уфу, чтобы навести тут суету. И, то есть в таком моменте мы и пели. Вот. Ну, как смогли, ну, старались. А все сколько... понимают, что мы просто рабочие, а не певцы.
8: А сколько времени заняла подготовка? То есть как вы ее совмещали с работой? Может быть, отпуск за свой счет ради репетиции?
9: Нет, мы собирались еще-то долго, мы, ну, как знали, что мы поедем уже, ну, где-то месяца за 2,5 мы собирались. Ну, почти каждый вечер после работы, там, у кого-то дома или в актовом зале, где-то, ну, в автобазе на Мире, Рудники Мир. Вот, и так потихоньку, помаленьку, где-то какой-то у нас, ну, был, как архив. Мы его пытались ставить, потом меняли, потом опять ставили, меняли, дописывали. Ну, в таком все плане было.
7: Переписали 3 сценария. Ну, примерно вот плотных 3 сценария точно было переписано. Помимо того, что еще да, периодичностью менялись шутки постоянно, потому что публику мы не знаем. Башкиры, уфимцы, они очень специфичный народ, то есть каждая национальность, она своеобразная, поэтому и шутки нужно...
8: Ну, тем не менее, смеялись.
7: Зал смеялся, да, это очень радовало. Зал был очень теплый, приятный. Ты не чувствовал себя как-то ущемленно, как дома было. Приятно, поддерживали.
8: А, ну это вас сегодня только двое, столько людей, гостей может вместить наша студия. А вообще об команде давайте ваше поговорим, о составе. Кто эти люди, сколько их, где они работают?
7: У нас в команде 7 человек. Изначально сборная у нас была от МНГОКа, победители прошлого года. Люди все работают в МНГОКе, и у нас есть еще Павел Дудаков, он у нас КВНчик, вместе с Евгением они раньше играли вместе. Вот это наши штурма мозговые.
8: То есть 7 человек — это и артисты, и актеры, и авторы.
7: Да,
8: и,
7: да.
9: Все в совокупности.
7: Все в совокупности, плюс еще и звукарь.
8: Ну, а как родилась ваша команда? Напомню, понедельник, 8:30. Ну, тут сразу по названию понятно, да, что понедельник сам по себе день тяжелый. 8:30, так это вообще предел и максимум, наверное, да? Есть какая-то...
9: Да, здесь? Это как будто бы... Просто когда написание сценария было, мы решили, а почему бы так не назваться. Там что-то по сценарию еще какой-то, ну, был заход.
7: Отсылка к планерке.
9: Да, по-моему, к планерке что-то. И мы когда уже сценарий переписали, этого, конечно, уже там не было, когда мы выступали. Ну, название решили оставить, оно такое...
8: Как... То есть оно вот недавно только родилось, название?
9: Ну, да, где-то вот, как раз перед поездкой, да.
7: Ну,
9: да,
7: за месяц, да.
8: Еще писали. Варианты были?
9: Ну, да, по-моему, никаких.
7: Да... Разные были, но такое, что прям запомнилось, вот, мы хотим вот такими быть, нет. Ну, просто, понедельник, 8:30, да, оно такое.
9: Прошлогодняя команда называлась «Ивангоковские», ну, если бы поехали туда на большую публику, там бы не поняли, что это, зачем. Поэтому такое простое какое-то и запоминающееся название придумали.
8: Ну, я думаю, что запомнили, да, и публика, и те люди, с которыми вы соревновались. Опять же, хочу акцентировать внимание на то, что было 18 команд из 9 регионов. А с кем было сложнее всего соревноваться? Может быть, были какие-то такие фавориты изначально?
7: Мы не смотрели.
9: Нет. Да, мы, да, ну просто... Когда такие фестивали большие, просто, ну, не обращаешь
8: люди,
9: внимания.
8: Люди.
9: Да, просто когда идет генпрогон, то есть пустой зал, ты что-то мельком посмотрел у команды, и непонятно, зайдет оно в зал или нет. Поэтому мы как-то абстрагировались от этого и не обращали внимания, кто сильнее,
7: общались
9: кто...
7: Общались с участниками, поддерживали друг друга.
8: Вот, то есть, кстати, сколько вы там вообще в общем времени пробыли?
7: Мы пробыли там с 9 утра до полдесятого вечера.
9: А, нет, приехали мы туда, в общем, в Уфете. Приехали мы туда поздно вечером 30-го. Ну, вот с 1-го по 2-е, 3-е. Вот 1-е, 2-е у нас было, как они, редактуры по вечерам. Там это очень поздно было. Мы в 9 часов ходили на редактуру. Там буквально 10 минут показывали. Нам говорили, что да, что нет. И мы опять шли в отель, репетировали вот так нон-стопом. 3 дня, потом 4-й день выступления. И все, и там с 9 утра мы были до 10 вечера.
8: Но все-таки какие-то команды вы успели посмотреть, хотя бы, да, эпизодические? Может быть, что-то
7: конечно,
8: было
7: конечно.
8: Такое, что почерпнули для себя на будущее?
7: Конечно, какие-то моменты посмотрели, как можно делать, как нельзя делать, как бы, может быть, к чему-то стремиться, да, может быть, на курсы вокальные походить. Это, да, было бы хорошо. Посмеялись над шутками. Никто ни на кого не злился, просто все выкладывались, старались. Это все-таки игра, потому что если расстраиваться, то смысл тогда ездить на такие фестивали?
8: Золотые слова. Ну, голосящий правком проводится накануне Дня действий профсоюзов за достойный труд. А как вы сами понимаете, за что сегодня стоит бороться трудящему человеку?
7: Вот такой глубокий вопрос.
9: За что бороться?
8: Юмора к философии.
7: Наверное...
9: Еще мозг не соображает.
7: Расслабиться. В первую очередь расслабиться на работе, понимать, для чего ты это делаешь, получать удовольствие. От любого дела получать удовольствие, наверное.
8: Угу. Ну и, наверное, здесь тоже, наверное, стоит отметить, что юмор может реально помочь и вообще в какой-то повседневной, обычной и профсоюзной работе в том числе. Ведь это не только категория праздники отдельная, да, как вид развлечения. Потому что юмор, он, как и песня, нам строить и жить помогает.
7: Да, все верно. В тяжелые моменты невозможно иногда быть серьезным и проще где-то пошутить, чтобы тебя расслабило и отпустить ситуацию.
8: Это же ежегодный конкурс. 4-й раз он проводится всего лишь, но вот только набирает обороты, и это уже стало доброй традицией. Да, планируете ли вы защищать титул? Может быть, только-только приехали, об этом не думали, конечно. Вот сейчас есть несколько секунд подумать. В следующем году?
7: Хотелось бы, конечно.
9: Ну да, там как все решит наш профсоюз.
7: Да, то есть, возможно, это будут какие-то сборные лиги. Сейчас будет проходить 7 ноября фестиваль у нас в Мирном. То есть все будет зависеть от команд, которые будут участвовать. Сколько их наберется, кто захочет участвовать. Может быть, объединят сборную. Может быть, нас еще пригласят. Да? Может быть, Евгения и Павла пригласят как редактуру. Да? То есть у них большой опыт. Они много лет играли. И после фестиваля, который прошел в Уфе, им есть чем поделиться, что рассказать.
8: Кстати, ведь в лидерах также была и сборная Якутии из города Якутска.
7: Все верно.
8: Как-то тандема никакого не было, потому что у них, наверное, своя программа, у вас своя.
9: Да, они...
8: Поддержка, плечо.
9: Нет, мы, конечно, ребят поддерживали, так как земляки мы все. Не, молодцы ребята, они хорошие, добрые. Вообще, мы все друг другу.
8: Да?
9: Нет, они первое место, по-моему.
7: Они заняли первое место.
8: Первое место.
7: А, ребята поющие. Нереально красивые голоса у ребят.
9: Да, но мы как-то выкручивались, делали этот голосящий правком чуть-чуть по-другому, как мы видели его. Ну, тоже спели, и в начале хорошо спели, драйвово, и в конце завершающие, посерединке смешные песенки пели.
7: Я думаю, что здесь не нужно зацикливаться о месте. Если тогда разбирать, можно сказать, что это непростая молодежь, там простая молодежь, кто-то шутки покупает себе писателя, кто-то пишет сам. То есть здесь нужно просто радоваться о том, что тебя заметили. Очень классно было, когда я вышла из зала, и очень много людей подходило. То есть они подходили лично, приветствовали тебя и говорили, как вы классно выступили.
8: Продайте шутки.
7: Ну, может быть, еще кто-нибудь напишет, да? Что им эти шутки? Что мы порадовали зрителей, и это было здорово.
8: Конечно, но чтобы представлять мирный профсоюз «Профалмаз» на таком всероссийском уровне, нужна подготовка, и здесь, в том числе, на наших каких-то площадках. КВН в Мирном. Он где?
7: Он сейчас будет?
8: Он будет.
7: Должен быть, да, 7 ноября.
8: Совсем скоро. То есть у нас будет возможность показать какие-то номера из той программы, которую вы презентовали в Уфе? Есть что-то какое-то новое?
9: Ну, возможно. Ну, посмотрим вообще, будем ли мы выходить. Там еще непонятно.
8: Ну вот, а для этого... Для того, чтобы соревнования были плодотворные, каждый подчерпнул какой-то опыт, нужны команды. А я знаю людей, которые обладают весьма прекрасным чувством юмора, но чего-то они стесняются, чего-то боятся взять и как-то объединиться в какую-то новую команду. Так вот, что бы вы сказали тем людям, какой совет бы дали начинающим командам, которые только вот могут и собираются, и хотят выйти на большую сцену? Хотя бы Дворца культуры «Алмаз».
9: Главное не бояться и делать это от души. Ну, чтобы нравилось тебе. И все получится как налегке.
7: Ну и быть честным, конечно.
9: Первый опыт всегда страшно выходить на сцену, а потом пару раз, и это будет самому нравиться и хотеть. И само движение КВНовское, оно, как бы не говорили, что КВН уже не тот, а все равно...
8: Да,
9: он живет и продолжает расти, наоборот, и обороты набирает. Понятно, что много альтернатив, но КВН такая штука, когда ты знакомишься с разными людьми. Я, допустим, вот Велимиру не знал до этого, а вот сейчас мы вот вместе ездим на всероссийский фестиваль. Это знакомство, это общение, это движение, это классная штука, поэтому, если кто хочет, советую.
7: Ну и, конечно же... Чтобы поддержать это все, нужен организатор, нужна редактура, которая будет направлять молодых людей и объяснять, что, где и как. Как правильно делать, как не делать.
9: Потому что на момент и проверки просто обычного даже плагиата. Ну, просто не будет же зрителю интересно, если он месяц назад посмотрел это на телевизоре, там условно, в каких-нибудь «Звездах». А без редактуры команда пришла, такие, а давайте возьмем оттуда и покажем, это же смешно.
8: Это тоже бывает.
9: Да, и это не есть хорошо, поэтому лучше для этого и нужна редактура, чтобы направить, сказать, что можно сейчас, что актуальнее и в каком направлении двигаться. Ну, шутки воровать некрасиво.
8: Да, иначе говорят, травить баяны. Но публика не дура, она все чувствует.
9: Да.
8: Большое спасибо вам за беседу. Я напоминаю, третье почетное место всероссийский фестиваль КВН трудящейся молодежи закончился буквально недавно, и у нас в гостях в студии были те люди, которые напомнили, что труд и юмор не просто совместимы, они отлично работают в паре. И пусть шутки не заканчиваются, а победы продолжаются. В гостях были Евгений Савалов и Велимира Моторина, МНГОК. Большое спасибо вам за то, что пришли.
9: Спасибо.
8: И новых успехов. Будем с нетерпением ждать 7 ноября.
7: Спасибо.
1: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников Алроса. В Мирном врач-гинеколог дал советы будущим мамам. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю «Включи радио «Алмазный край» и вуаля!» Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Тарифы на отопление и воду для жителей Мирнинского района изменились. В октябре стартуют бесплатные курсы физиотерапии для работников «Алроса». В Мирном врач-гинеколог дала советы будущим мамам. Теперь подробно. Государственный комитет по ценовой политике республики утвердил новые тарифы для жителей Мирнинского района на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения. Постановление 30 сентября 2026 года номер 112. Тарифы действуют с 1 октября текущего года по 30 июня 2027. Постановлением пересмотрены тарифы на все виды услуг отопления в зависимости от этажности дома, тепловую энергию на приготовление горячей воды в домах с внутренними водоподогревающими установками, горячие и холодное водоснабжение, водоотведение. Полный перечень тарифов по каждому населенному пункту и виду услуги опубликован на официальном сайте ПТВС. Далее. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсивный компресс на спину блокирует болевой синдром в пояснице, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
3: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включена, представлена механическая кушетка и массажное кресло. Ну, человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
2: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. И еще одна новость. Страх перед родами подпитывает неизвестность, а беременность – не болезнь, а особое состояние. Подготовиться помогает план родов и курсы для будущих мам. Об этом рассказала врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы Татьяна Столярова в эфире «Доброго утра» на Алмазном крае.
4: Существуют курсы для беременных, существует множество книг. Если не знаете, с чего начать, можно просто к врачу подойти и спросить, а какую книгу мне почитать по беременности.
2: Поводом для разговора стал День беременных, который отмечается 7 октября. Специалист рассказала, как близким поддерживать будущую маму, какой уровень активности допустим и почему важно не игнорировать тревожные симптомы. Сейчас присутствие сопровождающих на родах в Мирнинском роддоме временно ограничено из-за ремонта. В дальнейшем такая возможность появится вновь. О поддержке близких и других важных вопросах беременности смотрите полную версию беседы на сайте медиакомпании «Алмазный край». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край. One time. Two time.

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все прочно. При каждой ссоре ставим мы многоточие. Да в жизни так бывает.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 77 ООН и Кюсетон Бирмедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Кринча Субибир. Солтов Сумю Субибир Кисенюгар.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Я не мог отдышаться в лавине упреков. Я

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: best of the arrogant, for there's the kingdom of their own company. Blessed are the superstars, for the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел, Тосунюсибирсел, Тосунюсибирсел, Тосунюсибирсел, Тосунюсибирсел, Тосунюсибирсел,
1: для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.

дает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь.

0: тебя. Да ты странная, знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло
1: убегал. В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Гелер, Надзор, Федеральная служба, ТА, и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Алмазный край. Радио без границ. В мирном 2. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

в мирном. Три. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы ПАТА и Кетлинча Субебил СЛ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио.

приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа WhatsApp.

штиль сменяет шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный.
2: 102.4 FM.
1: Радио «Алмазный край». Удачный. 102.3 FM.

to me.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Ощущения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Нечистый город. Мирницы недовольны работой нового регоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики «Профалмаза» вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Наканье ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Нечистый город. Мирницы недовольны работой нового рекоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики «Профалмаза» вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Далее подробности. Мирницы жалуются на захламленные мусорные ниши. Переполненные пакетами и коробками контейнеры сегодня видны как в центре города, так и в районе Верхнего поселка. Напомним, с 1 октября к работе в Мирном приступил новый региональный оператор – компания «Чистый город». Ее учредителем стала городская администрация. Как пояснили в организации, на переходном этапе сбои с вывоза мусора неизбежны. Сейчас выстраивают работу и доукомплектовывают штат. По информации мэрии Алмазной столицы, ежедневно на линии работают 6 единиц техники и 3 погрузчика. В начале ноября автопарк пополнит еще 3 мусоровоза. Когда техника пройдет обкатку и встанет на учет, графики вывоза стабилизируются, а площадку начнут освобождать вовремя. Вопросы по договорам и заявки на вывоз мусора принимают по телефону 7-914-226-58-66. Далее. Команда «Профалмаза» привезла в Мирный бронзу Всероссийского фестиваля КВН трудящейся молодежи. Он прошел в Уфе и собрал 18 команд из разных регионов страны. Название мирнинской команды – «Понедельник 8.30». Отсылка к самому узнаваемому моменту рабочей недели, когда начинается новый трудовой день. Близкий каждому трудящемуся опыт участники превратили в материал для своих шуток. Об этом одна из участниц, Велимира Моторина, рассказала во время интервью на радио «Алмазный край».
3: Берем из жизненного опыта рабочие какие-то моменты, то есть общение с людьми, где-то что-то у кого-то узнаешь, начинаешь переворачивать все идеи до абсурда, как сделать обычную ситуацию просто смешной, как ее обыграть.
2: Поездку трудящихся юмористов поддержал профсоюз «Профалмаз». Команда стала первооткрывателем выездных игр. Еще одна новость. Забота о себе начинается с приема у врача. Медцентр «Алроса» предлагает сотрудникам структурных подразделений бесплатно укрепить здоровье и восстановить силы. Чтобы избавиться от напряжения после смены, подойдут лимфопресс, магнитотерапия и даже электрорасческа. Небольшие разряды тока расслабят кожу головы. Импульсный компресс на спину блокирует болевой синдром поясницы, а кресло для массажа станет завершающим этапом на пути к восстановлению мышц спины. Комментирует Инга Пономарева, врач-терапевт медцентра «Алроса».
4: Профилактика заболеваний позвоночника. У нас включена, представлена механическая кушетка и массажное кресло. Ну, человек, если приходит, может по желанию выбрать 5 дней походить на кресло, 5 дней может походить на кушетку механическую.
2: Акция «Продлеваем профессиональное долголетие» продлится до конца месяца. Чтобы стать участником, нужно обратиться к цеховому врачу-терапевту, который подберет оптимальный пакет бесплатных физиопроцедур. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стою и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я в

0: хорошее настроение.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Нечистый город. Мирнинцы недовольны работой нового регоператора. Однако организация объяснила, почему в некоторых дворах стоят переполненные контейнеры. Нашутили на бронзу. КВНщики профалмаза вернулись домой со всероссийского фестиваля и поделились, что их вдохновляет. Чудо-расческа. Оборудование медцентра «Алроса» поможет сотрудникам компании бесплатно снять напряжение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном ясное небо. Максимальная отметка на столбике термометра плюс 1 градус без осадков. В Ленске малооблачно от минус 6 до плюс 3 градусов. На севере района пасмурно. В Удачном и Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накане ясно. Отметка на столбике термометра покажет 1 градус со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
4: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Алмазный край.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирни, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ДАР, ООН, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Кринча, Субебир, Сыл, Тосумю, Субекис, Нюрбир, Гапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.